эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Продажи автомобилей с пробегом в России в середине лета установили рекорд. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно отраслевым данным, в июле было приобретено порядка 549 тысяч легковых автомобилей бывших в употреблении. Это более чем на 8% превышает показатель предыдущего месяца. Стоит отметить, что июльские продажи подержанных легковушек установили рекорд и с начала года. Такой результат обусловлен прежде всего высокой сравнительной базой, потому что в июле прошлого года вторичный рынок также продемонстрировал значительный объем продаж – почти 567,5 тысяч единиц. Тогда рынок начал набирать обороты на фоне слухов о введении новых расчетов утилизационного сбора, которые впоследствии были приняты к концу года. Безусловным лидером в сегменте подержанных автомобилей остается «Лада». В течение второго летнего месяца было приобретено более 122 тысяч таких автомобилей. На второй позиции остается «Тойота» с показателем чуть более 60 тысяч автомобилей. Далее идут «Kia» и «Hyundai» с объемом 30 и 29 тысяч автомобилей соответственно. Замыкает пятерку бренд Volkswagen, реализовавший почти 26,5 тысяч подержанных машин. Десятку наиболее популярных марок дополнили Nissan, Honda, Chevrolet, Renault и Ford. Все марки, вошедшие в первую десятку, показали рост продаж по сравнению с предыдущим месяцем. Наиболее значительный, превышающий 10%, отмечен у Volkswagen, Hyundai и Nissan. Однако в годовом исчислении положительную динамику продемонстрировали лишь три бренда: Volkswagen чуть более 12%, Honda 9% и Toyota 3,5%. Остальные 7 марок показали снижение. Наибольшее падение продаж, кстати сказать, зафиксировано именно у Лады, почти 12,5% продаж.
0: Автомобильные факты.
1: Я думаю, вам будет полезно знать, за первую половину нынешнего года россиянам стало легче приобрести подержанный автомобиль, отечественный или импортный, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это отражает индекс доступности автомобиля, который показывает соотношение средней стоимости автомобилей, ориентиры, в числе которых Hyundai Solaris и Lada Vesta, к медианной заработной плате, указанной в объявлениях о вакансии. Чтобы вы понимали, чем меньше значение данного индекса, тем более доступен автомобиль. Результаты исследования показывают, что в первом полугодии нынешнего года для приобретения подержанной, например, Lada Веста, среднестатистическому россиянину требовалось накопить 12 медианных заработных плат. Для сравнения, в первой половине 2025 года этот показатель превышал 14 зарплат. Ситуация также существенно улучшилась для покупки подержанного Hyundai Solaris. Соответствующий индекс снизился с 17 до 15. Эксперты объясняют такое снижение ростом доходов населения при умеренном изменении цен на автомобили. К концу первой половины нынешнего года медианная заработная плата по стране достигла 87,5 тысяч рублей, что выше показателя в 75 тысяч рублей годом ранее. Обращаю ваше внимание, это медианная заработная плата. При этом средняя цена отечественного автомобиля с пробегом к июню нынешнего года осталась на уровне 1 миллиона рублей. Стоимость подержанного иностранного автомобиля маркера за год выросла на 1,5% и перешагнула отметку в 1,3 миллиона. В начале года индекс был выше, чем в среднем за последние 6 месяцев, но весной наблюдалась тенденция к стабилизации, это и сыграло ключевую роль. Поэтому, если вы в настоящее время присматриваете свои автомобили, делая анализ и опираясь на статистику, помните, что сейчас наилучшее время для приобретения автомобиля бывшего употребления. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Владимир Путин тележурналисту Павлу Зарубину. В воскресенье в Горловке при атаке украинского дрона на территорию Богоявленского собора были ранены двое священнослужителей. В момент удара священники находились у парковки перед храмом. Не исключено, что удар был нанесен прицельно. Как сообщил глава республики Денис Пушилин, в результате атаки на храм ранения также получили двое волонтеров в состоянии пострадавших средней степени тяжести. Это не просто обстрел, это удар по святыне, по тем, кто помогает людям. Украина вновь показала свою античеловеческую сущность, воюя с мирными и беззащитными, добавил Пушилин. Минздрав страны с сентября обновит порядок выдачи справок и медицинских заключений, а также расширит круг получателей этих документов. Согласно нововведениям, круг получателей расширится благодаря введению нового понятия «близкие родственники». Также определены сведения, в отношении которых могут запрашиваться справки. Среди таких документов информация о наличии или отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, данные о проведенных пациенту профилактических прививок. Выдаваться справки будут в произвольной форме, если законодательством не установлено иное, на бумажном носителе или в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медработника. Кроме того, бумажные справки теперь будут заверяться личной печатью врача только в случае, если документ оформлен за подписью медработника. В остальных случаях достаточно печати медорганизации. Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров в воскресенье в Ташкенте подписали договор о вечной дружбе между двумя странами. Политики также подписали решение третьего заседания Высшего межгосударственного совета. И, кроме этого, в присутствии глав государств была подписана программа по увеличению товарооборота до 1 миллиарда долларов до 2030 года. И план практических действий по реализации договоренностей, достигнутых в сфере инвестиций и торговли. В целом было подписано и осуществлен обмен более 10 документами. Алиев и Мирзиёев также приняли участие в онлайн-формате в церемонии открытия и закладки фундамента азербайджанских проектов, реализуемых в Узбекистане. Участие во всероссийской акции «Ночь кино», которая в этом году пройдет в эту субботу, 29 августа, примут более 60 стран, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Праздник отечественного кинематографа по традиции будет приурочен ко Дню российского кино. В этом году акция охватит более 5000 площадок по всей России. Все желающие смогут бесплатно посмотреть на большом экране новинки российского кино. И также во многих городах, помимо кинопоказов, запланированы концерты, выставки, викторины и мастер-классы. День российского кино традиционно отмечается 27 августа. Курс доллара на понедельник – 82,92. Курс евро – 96,86. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность. Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик. Чистейшее море Кабардинки. Экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Продажи автомобилей с пробегом в России в середине лета установили рекорд. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно отраслевым данным, в июле было приобретено порядка 549 тысяч легковых автомобилей бывших в употреблении. Это более чем на 8% превышает показатель предыдущего месяца. Стоит отметить, что июльские продажи подержанных легковушек установили рекорд и с начала года. Такой результат обусловлен прежде всего высокой сравнительной базой, потому что в июле прошлого года вторичный рынок также продемонстрировал значительный объем продаж – почти 567,5 тысяч единиц. Тогда рынок начал набирать обороты на фоне слухов о введении новых расчетов утилизационного сбора, которые впоследствии были приняты к концу года. Безусловным лидером в сегменте подержанных автомобилей остается «Лада». В течение второго летнего месяца было приобретено более 122 тысяч таких автомобилей. На второй позиции остается «Тойота» с показателем чуть более 60 тысяч автомобилей. Далее идут «Kia» и «Hyundai» с объемом 30 и 29 тысяч автомобилей соответственно. Замыкает пятерку бренд Volkswagen, реализовавший почти 26,5 тысяч подержанных машин. Десятку наиболее популярных марок дополнили Nissan, Honda, Chevrolet, Renault и Ford. Все марки, вошедшие в первую десятку, показали рост продаж по сравнению с предыдущим месяцем. Наиболее значительный, превышающий 10%, отмечен у Volkswagen, Hyundai и Nissan. Однако в годовом исчислении положительную динамику продемонстрировали лишь три бренда – Volkswagen чуть более 12%, Honda 9% и Toyota 3,5%. Остальные 7 марок показали снижение. Наибольшее падение продаж, кстати сказать, зафиксировано именно у Lada – почти 12,5% продаж.
0: Автомобильные факты.
1: Я думаю, вам будет полезно знать, за первую половину нынешнего года россиянам стало легче приобрести подержанный автомобиль, отечественный или импортный, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это отражает индекс доступности автомобиля, который показывает соотношение средней стоимости автомобилей, ориентиры, в числе которых Hyundai Solaris и Lada Vesta, к медианной заработной плате, указанной в объявлениях о вакансии. Чтобы вы понимали, чем меньше значение данного индекса, тем более доступен автомобиль. Результаты исследования показывают, что в первом полугодии нынешнего года для приобретения подержанной, например, Lada Веста среднестатистическому россиянину требовалось накопить 12 медианных заработных плат. Для сравнения, в первой половине 2025 года этот показатель превышал 14 зарплат. Ситуация также существенно улучшилась для покупки подержанного Hyundai Solaris. Соответствующий индекс снизился с 17 до 15. Эксперты объясняют такое снижение ростом доходов населения при умеренном изменении цен на автомобили. К концу первой половины нынешнего года медианная заработная плата по стране достигла 87,5 тысяч рублей, что выше показателя в 75 тысяч рублей годом ранее. Обращаю ваше внимание, это медианная заработная плата. При этом средняя цена отечественного автомобиля с пробегом к июню нынешнего года осталась на уровне 1 миллиона рублей. Стоимость подержанного иностранного автомобиля маркера за год выросла на 1,5% и перешагнула отметку в 1,3 миллиона. В начале года индекс был выше, чем в среднем за последние 6 месяцев, но весной наблюдалась тенденция к стабилизации, это и сыграло ключевую роль. Поэтому, если вы в настоящее время присматриваете свои автомобили, делая анализ и опираясь на статистику, помните, что сейчас наилучшее время для приобретения автомобиля бывшего употребления. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Метал – это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Почти все запускаем.
3: Эй!

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, правительству необходимо держать ситуацию с топливом под контролем. По словам главы государства, данный вопрос обсуждался с кабинетом министров. Для его решения уже создана специальная комиссия. Сообщается о введении в эксплуатацию после ремонта нескольких нефтеперерабатывающих заводов в стране. В соответствии с логистикой также ожидается и рост поставок топлива. Ранее сообщалось о необходимости оптимизировать графики плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы таким образом снизить риски сокращения предложения топлива на внутреннем рынке. В России этим летом наблюдается перебой с поставками топлива. Президент назвал эти трудности временными и связал их с попытками киевского режима создать напряженную обстановку. Добавлю, на июль-август приходится пик сезона отпусков, и именно в это время люди активно перемещаются по стране, и спрос на топливо растет. В сентябре традиционно спрос стабилизируется, и балансировать рынок станет проще.
1: Россия собрала в этом году 75 миллионов тонн пшеницы, что на 9 миллионов тонн больше, чем год назад. Урожайность выросла на 8%. Страна полностью обеспечивает себя данной сельскохозяйственной продукцией. Общий сбор зерна в России сейчас приближается к 100 миллионам тонн. Напомню, в прошлом году сбор пшеницы составил 91 миллион тонн, без учета исторических регионов. А общий сбор зерна составил 147 миллионов тонн. Как заявил президент Владимир Путин, Россия рассчитывает решить проблемы с вывозом зерна и обеспечить мировой рынок. По словам главы государства, экспортный потенциал страны составляет не менее 60 миллионов тонн. В прошлом сельскохозяйственном периоде Россия экспортировала порядка 46,5 миллионов тонн пшеницы, сохранив таким образом первое место в мире по экспортным поставкам зерна. С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава России, дополняющий настоящий порядок проведения диспансеризации. В карту учета профилактического медицинского осмотра теперь будут вноситься дополнительные сведения о пациенте и результаты дополнительных обследований. В частности, вместо одного показателя общего холестерина теперь фиксируется полный липидный профиль, включая все фракции и липопротеин. На втором этапе диспансеризации добавлены позиции для осмотра дерматовенеролога с дерматоскопией, а также исследование уровня гликированного гемоглобина, который в прежней форме отсутствует. Также теперь в карту включены показатели, относящиеся к перспективным направлениям для ранней профилактики сердечно-сосудистых заболеваний катастроф, оценка предтестовой вероятности ишемической болезни сердца, оценка коронарного кальция и ультразвуковое исследование брюшной аорты. Общество знания с 1 сентября будет изучаться в школах только в 9, 10 и 11 классах. Подготовка новых единых учебников по этому предмету завершена. Акцент в новых изданиях сделан на изучение основ устройства российского государства, экономики, права и культуры. В обновленном курсе также усилены межпредметные связи с историей, литературой и географией. Посвящено реальному устройству нашего общества, государства, культурной политики и экономики. До сентября прошлого года общество знания преподавали по 1 часу в неделю с 6 по 9 класс и по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах. Когда же изменения вступили в силу, освободившиеся часы заняли уроками истории. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 92 копейки. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 86 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
2: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Радио Портал. Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово. Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Средства ПВО уничтожили 351 беспилотный летательный аппарат ВСУ на территории России за ночь в Мелитополе на улице Екатерины Великой. В результате целенаправленного удара по многоквартирному дому погиб один мужчина. Женщина получила ранение. Это сообщил губернатор Евгений Балицкий. С места происшествия оперативно были эвакуированы 32 человека. В четырех квартирах на 7-м и 8-м этажах случилось возгорание, а в Адыгейский и Невинномысске ночью были эвакуированы склады «Озон». Из-за угрозы атаки БПЛА сами объекты и товары внутри остались целыми. Также БПЛА атаковали логистический центр «Озон» в Махачкале. Здание загорелось. Персонал оперативно эвакуировали, однако несколько человек пострадали. Ранее в ночь на понедельник «Озон» сообщил об атаке на свой склад в Краснодаре. Российские штурмовые подразделения освободили населенный пункт «Зеленое» в Запорожской области. Как рассказали военнослужащие, на подступах к населенному пункту противник оборудовал несколько опорных пунктов, систему окопов, блиндажей и огневых точек. Подходы к позициям были прикрыты инженерными заграждениями и минными полями. Штурмовые группы скрытно продвигались к укреплениям небольшими группами. Действия бойцов с воздуха сопровождали операторы беспилотных летательных аппаратов, которые выявляли огневые точки и подсказывали

0: будут аннулироваться при выявлении у гражданина опасных заболеваний, в том числе психических расстройств. Медорганизации будут обязаны информировать МВД об обнаружении у водителей противопоказаний, после чего водителям будет предложено пройти внеочередное медосвидетельствование в течение 3 месяцев. Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Чазова разрабатывает новую таблетку, которая позволит купировать аритмию, сообщил гендиректор центра Сергей Бойцов. По его словам, стратегия «таблетка в кармане» – это метод, при котором человек может самостоятельно купировать внезапный приступ болезни благодаря разовой дозе определенного препарата, заранее подобранного врачом. Специалисты центра также ведут работу по созданию препаратов длительного действия, которые снижают уровень фракции холестерина и растворяют старые тромбы в артериях. Самостоятельной задачей, которая решается в центре, является разработка лекарства, предупреждающего избыточный отек тканей головного мозга и сердца при развитии в них зон инфаркта, добавил кардиолог Бойцов. Курс доллара на сегодня 82.92, курс евро 96.86. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире.
2: Новости.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал и кто этому рад.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Продажи автомобилей с пробегом в России в середине лета установили рекорд. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно отраслевым данным, в июле было приобретено порядка 549 тысяч легковых автомобилей бывших в употреблении. Это более чем на 8% превышает показатель предыдущего месяца. Стоит отметить, что июльские продажи подержанных легковушек установили рекорд и с начала года. Такой результат обусловлен прежде всего высокой сравнительной базой, потому что в июле прошлого года вторичный рынок также продемонстрировал значительный объем продаж – почти 567,5 тысяч единиц. Тогда рынок начал набирать обороты на фоне слухов о введении новых расчетов утилизационного сбора, которые впоследствии были приняты к концу года. Безусловным лидером в сегменте подержанных автомобилей остается «Лада». В течение второго летнего месяца было приобретено более 122 тысяч таких автомобилей. На второй позиции остается «Тойота» с показателем чуть более 60 тысяч автомобилей. Далее идут «Kia» и «Hyundai» с объемом 30 и 29 тысяч автомобилей соответственно. Замыкает пятерку бренд Volkswagen, реализовавший почти 26,5 тысяч подержанных машин. Десятку наиболее популярных марок дополнили Nissan, Honda, Chevrolet, Renault и Ford. Все марки, вошедшие в первую десятку, показали рост продаж по сравнению с предыдущим месяцем. Наиболее значительный, превышающий 10%, отмечен у Volkswagen, Hyundai и Nissan. Однако в годовом исчислении положительную динамику продемонстрировали лишь три бренда – Volkswagen чуть более 12%, Honda 9% и Toyota 3,5%. Остальные семь марок показали снижение. Наибольшее падение продаж, кстати сказать, зафиксировано именно у Lada – почти 12,5% продаж.
0: Автомобильные факты.
1: Я думаю, вам будет полезно знать, за первую половину нынешнего года россиянам стало легче приобрести подержанный автомобиль, отечественный или импортный, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это отражает индекс доступности автомобиля, который показывает соотношение средней стоимости автомобилей, ориентиров, в числе которых Hyundai Solaris и Lada Vesta, к медианной заработной плате, указанной в объявлениях о вакансии. Чтобы вы понимали, чем меньше значение данного индекса, тем более доступен автомобиль. Результаты исследования показывают, что в первом полугодии нынешнего года для приобретения подержанной, например, Lada Веста среднестатистическому россиянину требовалось накопить 12 медианных заработных плат. Для сравнения, в первой половине 2025 года этот показатель превышал 14 зарплат. Ситуация также существенно улучшилась для покупки подержанного Hyundai Solaris. Соответствующий индекс снизился с 17 до 15. Эксперты объясняют такое снижение ростом доходов населения при умеренном изменении цен на автомобили. К концу первой половины нынешнего года медианная заработная плата по стране достигла 87,5 тысяч рублей, что выше показателя в 75 тысяч рублей годом ранее. Обращаю ваше внимание, это медианная заработная плата. При этом средняя цена отечественного автомобиля с пробегом к июню нынешнего года осталась на уровне 1 миллиона рублей. Стоимость подержанного иностранного автомобиля маркера за год выросла на 1,5% и перешагра. За год выросла на 1,5% и перешагнула отметку в 1,3 миллиона. В начале года индекс был выше, чем в среднем за последние 6 месяцев, но весной наблюдалась тенденция к стабилизации. Это и сыграло ключевую роль. Поэтому, если вы в настоящее время осматривайте свои автомобили, делая анализ и опираясь на статистику, помните, что сейчас наилучшее время для приобретения автомобиля бывшего употребления. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
3: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
2: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
3: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
2: Ловите волну с «Лиски Тур».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. С 1 сентября вместо звонков в школах зазвучат популярные мелодии и произведения современных и советских авторов, сообщили в Минпросвещении. Масштабный проект «Мелодии вместо звонков» охватит все регионы. В течение сентября в школах прозвучат добрые и вдохновляющие песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них «Дважды 24» на слова Михаила Плецковского и музыку Владимира Шаинского в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова, а также современная песня первых Дениса Майданова в исполнении автора Константина Томилина, детского музыкального театра «Домисолька» и всероссийского сводного хора первых для ребят, которые впервые сядут за парты, будет звучать первоклашка на слова Юрия Энтина и музыку Владимира Шаинского в исполнении Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Виктора Попова. Президенты Франции на выборах 27 года будет баллотироваться евродепутат Рафаэль Глюксман, который приходится внуком советскому разведчику, утверждает газета «Телеграф». Ранее Глюксман заявил, что будет участвовать в праймерис социалистической партии Франции. Как утверждает газета, дед французского политика Рубин Глюксман эмигрировал в Палестину в 20-х годах прошлого века, после чего стал коммунистом и вступил в Коминтерн. Он был советским разведчиком во Франции, Германии и Британии под легендой бизнесмена. Президентские выборы во Франции состоятся, напомню, 18 апреля. Проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Нынешний лидер Франции Эммануэль Макрон не сможет в них участвовать, поскольку находится на этом посту второй срок подряд. Злоумышленники стали рассылать россиянам ссылки на фишинговые сайты, имитирующие портал госуслуг. При переходе на них запускается видео с якобы взломом личного кабинета и выгрузкой документов и персональных данных. Вместо кода из СМС аферисты просят перейти по ссылке на фальшивый сайт госсервиса, который в режиме видео имитирует взлом личного кабинета с выгрузкой документов и персональных данных. Фишинговый сайт внешне похож на окно входа на портал госуслуги. Сразу после перехода на этот поддельный сайт начинается обратный отсчет. Автоматический вход через 3-2-1 секунду, после чего пользователь видит видеоимитацию взлома учетной записи. На экране появляется окно терминала, в котором последовательно возникают надписи «Выгрузка электронной подписи», «Выгрузка 2НДФЛ», «Выгрузка паспортных данных», а после картинка перестает обновляться. Специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам от незнакомцев, установить в мессенджерах запрет на звонки и сообщения от незнакомцев. Российские ученые разработали подход к обработке картофельных полей в зоне рискованного земледелия с помощью комплекса из 3 беспилотников. Новый способ позволяет повысить урожайность более чем на 15%, сообщили в Петербургском федеральном исследовательском центре. РАН ученые разработали интегрированный подход к обработке картофельных полей средствами от вредителей в зоне рискованного земледелия с помощью комплекса, состоящего из 3 беспилотников, которые проводили аэрофотосъемку и вносили препараты в почву.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
2: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы. 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом. Анимация для всех. Новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
2: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Звоните. 8 952 958 6207.
1: Ловите волну с «Лиски Тур».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, Москва готова вести диалог по украинской проблематике на основе реалий, складывающихся на земле. По словам главы государства, ответные действия российских вооруженных сил доводят ситуацию в важнейших отраслях украинской экономики до критического уровня, поэтому киевские власти через посредников пытаются выйти из сложившейся для них ситуации, которую сами же и спровоцировали. Президент указал, предложения по мирному урегулированию на Украине, которые поступают России, носят экзотический характер и являются неприемлемыми. При этом Владимир Путин неоднократно подчеркнул, Россия готова вести переговоры с Украиной на основе достигнутых в Стамбуле договоренностей. Москва выражает готовность вернуться за стол переговоров с Киевом в любое время на той точке, на которой они были остановлены. В правительстве сообщили, крупные российские нефтяные компании не собираются производить топливо низкого экологического класса К2-3-4, соответствующий стандартам Евро-2-3-4. Такие компании ориентируются на выпуск бензина класса Евро-5. Сейчас доля топлива низких классов на российском рынке составляет менее 10% и остается незначительной. Ранее правительство разрешило до 1 июля 2027 года производить, ввозить и продавать бензин классов К2-3-4, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом и избежать возможного дефицита. Такие меры используются скорее как запасной вариант и не приведут к массовому переходу крупных производителей на менее экологичное топливо. Кроме того, власти оставляют за собой возможность регулировать рынок за счет импорта топлива, если возникнет данная необходимость. Минсельхоз называет пролонгацию льготных кредитов в качестве меры по поддержке российских производителей зерна. Известно, в настоящее время власти определяют регионы, в которых будут запущены данные интервенции. Отмечается, в среднем объем закупочных механизмов может составить от 1 до 3 миллионов тонн. При этом ведомстве выразили мнение, более крупные объемы могут оказаться менее эффективными с точки зрения самих процедурных вещей. Ранее сообщалось о проработке мер по обеспечению безопасности судоходства и защите судов в Азово-Черноморском бассейне. Кроме того, Владимир Путин заявил, Россия располагает значительным экспортным потенциалом. Минсельхоз доложил о возможности экспорта не менее 60 миллионов тонн зерна. По словам главы российского государства, никакого дефицита зерна на мировом рынке из-за проблем с экспортом с Украины не будет. Ветераны специальной военной операции обладают педагогическим потенциалом для патриотического воспитания детей и преподавания курсов безопасности жизнедеятельности и начальная военная подготовка. Как отметили Минпросвещение, проведенная научно-исследовательская работа по изучению возможностей участия ветеранов спецоперации на Украине в образовательной деятельности показала и привела к необходимости разработки программ повышения квалификации для ветеранов, прошедших образовательную переподготовку в области преподавания ОБЖ, начальной военной подготовки и патриотического воспитания. В Минпросвещение подчеркивают условия подготовки ветеранов к педагогической деятельности включают профессиональный отбор, профориентацию, профильное обучение, переподготовку, наставничество, а также методическое и психологическое сопровождение. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 92 копейки. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 86 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность. Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-64-241-54, 542-93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, Москва готова вести диалог по украинской проблематике на основе реалий, складывающихся на земле. По словам главы государства, ответные действия российских вооруженных сил доводят ситуацию в важнейших отраслях украинской экономики до критического уровня, поэтому киевские власти через посредников пытаются выйти из сложившейся для них ситуации, которую сами же и спровоцировали. Президент указал, предложения по мирному урегулированию на Украине, которые поступают России, носят экзотический характер и являются неприемлемыми. При этом Владимир Путин неоднократно подчеркнул, Россия готова вести переговоры с Украиной на основе достигнутых в Стамбуле договоренностей. Москва выражает готовность вернуться за стол переговоров с Киевом в любое время на той точке, на которой они были остановлены. В правительстве сообщили, крупные российские нефтяные компании не собираются производить топливо низкого экологического класса К2-3-4, соответствующий стандартам Евро-2-3-4. Такие компании ориентируются на выпуск бензина класса Евро-5. Сейчас доля топлива низких классов на российском рынке составляет менее 10% и остается незначительной. Ранее правительство разрешило до 1 июля 2027 года производить, ввозить и продавать бензин классов К2-3-4, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом и избежать возможного дефицита. Отмечается, такие меры используются скорее как запасной вариант и не приведут к массовому переходу крупных производителей на менее экологичное топливо. Кроме того, власти оставляют за собой возможность регулировать рынок за счет импорта топлива, если возникнет данная необходимость. Минсельхоз называет пролонгацию льготных кредитов в качестве меры по поддержке российских производителей зерна. Известно, в настоящее время власти определяют регионы, в которых будут запущены данные интервенции. Отмечается, в среднем объем закупочных механизмов может составить от 1 до 3 миллионов тонн. При этом ведомстве выразили мнение, более крупные объемы могут оказаться менее эффективными с точки зрения самих процедурных вещей. Ранее сообщалось о проработке мер по обеспечению безопасности судоходства и защите судов в Азово-Черноморском бассейне. Кроме того, Владимир Путин заявил, Россия располагает значительным экспортным потенциалом. Минсельхоз доложил о возможности экспорта не менее 60 миллионов тонн зерна. По словам главы российского государства, никакого дефицита зерна на мировом рынке из-за проблем с экспортом с Украины не будет. Ветераны специальной военной операции обладают педагогическим потенциалом для патриотического воспитания детей и преподавания курсов безопасности жизнедеятельности и начальная военная подготовка. Как отметили в Минпросвещении, проведенная научно-исследовательская работа по изучению возможностей участия ветеранов спецоперации на Украине в образовательной деятельности показала и привела к необходимости разработки программ повышения квалификации для ветеранов, прошедших образовательную переподготовку в области преподавания ОБЖ, начальной военной подготовки и патриотического воспитания. В Минпросвещении подчеркивают условия подготовки ветеранов к педагогической деятельности включают профессиональный отбор, профориентацию, профильное обучение, переподготовку, наставничество, а также методическое и психологическое сопровождение. Официальный курс американского доллара – 82 рубля 92 копейки. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 86 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
2: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы. 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом. Анимация для всех. Новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
2: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Звоните. 8 952 958 6207.
1: Ловите волну с «Лиски Тур».
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Продажи автомобилей с пробегом в России в середине лета установили рекорд. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно отраслевым данным, в июле было приобретено порядка 549 тысяч легковых автомобилей бывших в употреблении. Это более чем на 8% превышает показатель предыдущего месяца. Стоит отметить, что июльские продажи подержанных легковушек установили рекорд и с начала года. Такой результат обусловлен прежде всего высокой сравнительной базой, потому что в июле прошлого года вторичный рынок также продемонстрировал значительный объем продаж – почти 567,5 тысяч единиц. Тогда рынок начал набирать обороты на фоне слухов о введении новых расчетов утилизационного сбора, которые впоследствии были приняты к концу года. Безусловным лидером в сегменте подержанных автомобилей остается «Лада». В течение второго летнего месяца было приобретено более 122 тысяч таких автомобилей. На второй позиции остается «Тойота» с показателем чуть более 60 тысяч автомобилей. Далее идут «Kia» и «Hyundai» с объемом 30 и 29 тысяч автомобилей соответственно. Замыкает пятерку бренд Volkswagen, реализовавший почти 26,5 тысяч подержанных машин. Десятку наиболее популярных марок дополнили Nissan, Honda, Chevrolet, Renault и Ford. Все марки, вошедшие в первую десятку, показали рост продаж по сравнению с предыдущим месяцем. Наиболее значительный, превышающий 10%, отмечен у Volkswagen, Hyundai и Nissan. Однако в годовом исчислении положительную динамику продемонстрировали лишь три бренда – Volkswagen чуть более 12%, Honda 9% и Toyota 3,5%. Остальные 7 марок показали снижение. Наибольшее падение продаж, кстати сказать, зафиксировано именно у Lada – почти 12,5% продаж.
0: Автомобильные факты.
1: Я думаю, вам будет полезно знать, за первую половину нынешнего года россиянам стало легче приобрести подержанный автомобиль, отечественный или импортный, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это отражает индекс доступности автомобиля, который показывает соотношение средней стоимости автомобиля, ориентиры, в числе которых Hyundai Solaris и Lada Vesta, к медианной заработной плате, указанной в объявлениях о вакансии. Чтобы вы понимали, чем меньше значение данного индекса, тем более доступен автомобиль. Результаты исследования показывают, что в первом полугодии нынешнего года для приобретения подержанной, например, Lada Веста среднестатистическому россиянину требовалось накопить 12 медианных заработных плат. Для сравнения, в первой половине 2025 года этот показатель превышал 14 зарплат. Ситуация также существенно улучшилась для покупки подержанного Hyundai Solaris. Соответствующий индекс снизился с 17 до 15. Эксперты объясняют такое снижение ростом доходов населения при умеренном изменении цен на автомобили. К концу первой половины нынешнего года медианная заработная плата по стране достигла 87,5 тысяч рублей, что выше показателя в 75 тысяч рублей годом ранее. Обращаю ваше внимание, это медианная заработная плата. При этом средняя цена отечественного автомобиля с пробегом к июню нынешнего года осталась на уровне 1 миллиона рублей. Стоимость подержанного иностранного автомобиля маркера за год выросла на 1,5% и перешагнула отметку в 1,3 миллиона. В начале года индекс был выше, чем в среднем за последние 6 месяцев, но весной наблюдалась тенденция к стабилизации, это и сыграло ключевую роль. Поэтому, если вы в настоящее время присматриваете свои автомобили, делая анализ и опираясь на статистику, помните, что сейчас наилучшее время для приобретения автомобиля бывшего употребления. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

я говорю, опустоши свой разум, будь бесформенным, аморфным, как вода. Вода может течь, а может крушить все вокруг. Будь водой.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Там, где рок, там ты одинок. Там, где рэп, там ты слеп. Ложится палец на гладкий курок. Так же, как...

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Потенциал – это твое радио, твоя музыка, твое настроение.
1: Радиопортал.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.